Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Я бегу!